0: Во Твое Царство и Сила, и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне по всех час и на веки веки.
1: Аминь.
0: Мир всем.
1: И Духове Твоя.
0: Головы Ваши, Господеви, преклони.
1: Тоби, Господи.
2: Благодати, щедротами, людинолюбим, єдинородного Сина Твоєго, яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині, повсякчас і на віки віки.